0: going back.
1: То есть SK Life Remix.
2: SK Life Remix.
1: These hits never stop.
2: За хвилю вернемся с наилучшим миксом хитов на чаше.
3: Реклама.